0: publicitate, ci Pauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Впервые в Молдове. Фестиваль немецких автомобилей «Культура Бавария». 2 и 3 мая. Digital Park. Большая экспозиция. Тюнинг-зона. Дрифт-такси. Интерактивы от спонсоров. Музыка. Розыгрыши призов и атмосфера настоящей Баварии весь день. Успей купить билеты за 100 леев на kultura.md. «Культура Бавария». Открываем май громко.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: When you build with Parkside, you build like Arnold. Wow! Look at that pump!
4: Hey, I'll be back!
5: 30 апреля Parkside дрель шуруповерт 249 леев и Parkside пила 449 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside Kaufland.
6: Weekenduri amețitoare în rețeaua Maximum. De două ori mai multe reduceri, de două ori mai multe cadouri, de două ori mai multe avantaje. Doar Maximum. Weekenduri de două ori mai bune.
7: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Telefon reclamei slujbe la Radio Chișinău 060 11 91 00.